Скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа, скрич, папа